0: 你困吗？不是那个，我的意思，你要是困的话，咱俩就凑合跟着眯一会儿。我那个，干什么？
1: 郑钱，你这一宿跑哪儿去了？小偷找着了，赶紧过来。
2: 16
3: А девочка-то богатая.
2: И не говори, еще парочку таких кошелечков, и можно по домам.

0: 你不觉得该送我一束花吗？
1: Официант!
2: Здравствуйте. Что будете заказывать? Какая милая бабушка.
0: Эй, бабушка!
3: На парня влюбленный.
2: Хорошо. Кстати, у нас сегодня конкурс для влюбленных пар. Победителям бесплатный обед. Будете участвовать?
1: А ты как думаешь?
0: Будем!
1: Не будем. Не стараться.
2: Хорошо.
4: Дамы и господа! Позвольте мне рассказать вам о правилах нашего конкурса. Влюбленные пары меняются партнерами, храбрецы садятся на стулья, а девушки дают им пощечину. Кто из парней продержится дольше, тот и победил. Итак, начинаем!
5: Ты еще можешь отказаться.
2: Нет.
5: Послушный мальчик.
6: Стой, стой, стой, стой, стой!
4: О, да. А есть ли в этом зале еще смельчаки?
0: Мы будем!
6: Мы не будем!
4: Я вижу, у нас есть новая пара!
6: Тут соло пацаня! Не выкуанула!
7: Мы вместе. Хочу спросить.

0: Если мы выклеим без помощи, все можно заказать.
1: Вы можете есть все.
2: Сдаешься?
3: А если умыльно?
2: Уже поздно.

0: Неужели это конец? Один, два, три, четыре, и...
1: Ну ладно, в следующий раз ударю со всей силы.
0: А теперь очередь переходит к нашей маленькой участнице.
2: А можно еще банан?

0: 你说我隐身还有什么用？
1: 看着他，别乱跑，撤退了我来喊你。
2: 哎，
1: 门禁卡已经拿到了。
3: 爷爷，现在到你了。
4: 好嘞。
5: Шампунь, это падение волос. Не бить используй каждый день.

0: Господин Голова!
1: Ваше в кабинете чрезвычайное происшествие. Приходите скорее.

0: Господин Го. Господин глава, что вы ищете?
1: Где моя карта?
2: А?
3: Я помню. Там еще одна.
1: Опа! Нашел. Где мои двери?
2: Открыл.

0: 这个是谁呀、啊？
1: 你这叫会隐身吗？你以为你会隐身？
0: 别睡了，
2: 这是恐怖。
0: 还没给你，把我家人放了。
1: 挣钱，你个撒谎鬼，欺负老实人，我一次次信任你，一次次骗你，就不怕你再长鼻子？
3: Учетную книгу отдай.
1: Кто ты?
3: Я дочь Боброва. Ты убил моего отца. А теперь пришел твой час расплаты. Кто?
0: Иди сюда.
3: 你们先走，我的人马上就到。Чичика, все улики твоих преступлений я уже передала в бюро расследований. Мои люди на подходе, так что

Она мне много говорила о вашей помощи. Я хочу сказать вам большое спасибо от имени жителей.

0: пользуйтесь.
1: Несомненно, приложение Hypebeast завоевало жителей косички, а китайский бизнесмен Джен Чен стал кумиром нашего народа. Все любят Hypebeast, все любят Джен Чен.
2: 郑总，新的一年就要来了，您为我们。

0: 郑前先生，你涉嫌利用 Happy 软件在卡西切克从事金融违法活动，请你配合警方回卡西切克进行调查。
1: Нами установлено, что вы через приложение HiPay злонамеренно вторглись в частную жизнь граждан, совершили кражу их денежных средств. Пользующиеся данным приложением семьи теперь рассчитывают только на материальную поддержку администрации. Все деньги со счетов HiPay исчезли. А ты говоришь, что ничего не знаешь.
2: Слушайте меня, это сделано. Я не виноват.
1: Тогда признай свою вину, только наказав тебя, мы сможем успокоить народ.

0: 快告诉我你到底怎么了，回答我。
1: 哎，不对，
0: 你们刚才使超能力了？
2: 为了酒，为了酒，
0: 爷爷！
2: 哎呦，大孙子！哎
3: 哎，好了，喘气，换个。
1: 对不起，爷爷，因为我连家都回不去。
4: 一家人在一块儿，去哪都一样。
1: 那咱们
2: 跑呗，还能在这儿等死啊？
5: 什么王国的？
6: Я дочь Боброва. 20 лет назад мой отец кирпичик за кирпичиком строил этот город.
5: Он действительно хотел, чтобы у вас была лучшая жизнь.
6: Но вы...
7: Кулака!
6: Глупцы. Вы не только не понимали этого, вы очерняли его, нападали на него. И в конце концов, убили его.
4: Он 居然没死呢。
8: Расскажи им всю правду.
9: Хорошо. Это я завел всех. Это я убил его. Я никогда не вру. Да извинит меня твой отец.
8: Если ты никогда не врешь, то же ты, скотина, молчал все это время?
9: А меня не спрашивали.
8: Пускай тогда стрелял Чичик. Но и на ваших руках есть кровь моего отца.
5: И каждый, вы слышите, каждый из вас убийца.
8: Так вот сейчас настало время расплаты. Все ваши деньги у меня. Я их забрал. Когда часы пробьют 12, я подожгу их. И украшу небо косички прекрасным фейерверком. Поверьте мне, это будет самый-самый яркий новогодний подарок вашей жизни.
10: Здравствуйте, мы стоим возле банка косички. Там наверху высотного здания на крыше находятся террористы. Полиция моментально прибыла на место происшествия и направила на помощь подразделение спецназа. Известно, что террористы заложили бомбы на выходе из здания. Ситуация чрезвычайно опасна. На данный момент группа спецназа...
11: 我明白了，一定是捕罗洞那天他偷走了我的源代码。所以才能拿走大家的钱。
7: 我就知道他不是个好人，
12: 这个小妖精。
0: 喂，那得阻止他呀！
4: 可是已经来不及了，马上就十二点了。
11: 从这直接下去就能来得及。
0: 这儿，
4: 我们怎么下去？
11: 就靠他。